Фуражка наш вспыхнул как комета, и не только потому, что юзал много мета. Все, что делал Чеба, делал он красиво, а такого не бывает, если жить на пиве.

одному Эдику, белого мать, отца, брата, сына, жену. Да, Эдик психанул, да, Эдик поцик нервный, крэк плюс долги всем и характер скверный. Лучше бы Эду было удержать себя в границах. Античная трагедия в славных русских лицах. Чеба сказал, ну нахуй, когда он узнал эту весть. Неделя траура, и Чеба начал делать месть. Чеба стал седым, и он перестал смеяться.